0: Понял, вам сейчас пойду по заменам, хорошо.
1: Начальная цель на связь.
0: Никак.
1: Все, 573 East Greenway.